0: Эй, стриц, а видишь, как виц?
1: Я громко стрила, ваша жена е попустала сильно витка.
2: Я то е достигла с помощью китайской диеты. 3 тидни е саму курьо юхо.
1: А зрезанцы?
2: Не-не, с пальчиками.